0: Välkommen till ett nytt program i serien Folk på Guds hjärta. I den här serien vill vi uppmuntra till förbön och kontakter med de onådda folkgrupperna i Europa och Eurasien. Idag har vi gäster från Jamal och Nenetsiens autonoma region som ligger i de norra delarna av den ryska rådsrepubliken. Vi har besök av Anatolij Marychev som arbetar som pastor för den evangeliska friförsamlingen i Salechard och Boris Ruskalamov som arbetar som missionär i de här norra delarna av Uralområdet och delar av Sibirien. Dobro pozhalovat, bratja.
1: Спасибо.
0: Это большое привилегия нам, чтобы иметь вас в гостях в нашей программе. Брат Борис, скажите нам, пожалуйста, где вы живете и какие ваши этнические корни?
2: Я живу в Ямало-Ненецком автономном округе, недалеко от города Салехарда, 15 километрах. И я являюсь представителем народа ханты, и мои предки когда-то были носителями шаманизма, и они поклонялись ему.
0: И брат Анатолий, сколько народа ханты живет в России и в Ямале сегодня, приблизительно?
1: Примерно 24 тысячи человек, они проживают, в основном это Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, и есть несколько наречий, которые тоже живут в Томской области. Всего среди народа ханты есть 16 диалектов, и практически между этими народами есть большое расстояние. И, допустим, один диалект не будет понимать совсем другой диалект народа.
0: Очень интересно. 16
1: диалектов. В основном они названы по гидронимам рек.
0: Okay. Но если вы посмотрите на положение Ямало-Ненецкого автономного округа, какое положение там сегодня среди евангельских христиан?
1: Ну, Евангелие на Ямал пришло сравнительно 30 лет назад. И до этого не было ни одной евангельской церкви, и только было время, когда, наоборот, евангельских верующих туда ссылали или сажали. То примерно где-то в начале 90-х двери были открыты, и практически в каждом городе нашего округа сейчас есть евангельские церкви, как среди евангельских христиан-баптистов, среди христиан веры евангельской, свободные церкви сейчас появляются. Это был такой период, когда миссионеры приехали и остались, когда они начали свою активную работу в городах, а потом уже получали откровение и видение о том, что надо работать среди и народов тоже, привлекая.
0: Но как в этих церквях там богослужение в основном на русском языке,
1: да,
0: или на языке ханты?
1: Нет, в основном это на русском языке в этих церквях сейчас проходят. Но в то же самое время уже более 20 лет сейчас идет работа по переводу. Но, к сожалению, сейчас идет работа только по переводу Библии на ханты язык, но только на одном диалекте, шурышкарском.
0: Okay.
1: Еще есть 15 диалектов, и это тоже очень большой труд.
0: Какой огромный вызов это для института перевода
1: Точно.
0: Библии, чтобы
1: Точно.
0: Окончить эти переводы.
1: Да.
0: Брат Борис Ruskalamov, вы можете нам сказать, как вы уверовали и нашли Иисуса Христа?
2: Ну, конечно. Очень интересно то, что я уже говорил о том, что я родился в семье шаманов, которые были исконно преданы своим традициям, и они несли языческую культуру. Где-то вот в 90-х годах, когда началась проповедь Евангелия, Бог коснулся моего сердца, и Он дал мне возможность читать Евангелие, когда только начали заводить Евангелие. И через это Евангелие я понял о том, что есть живой Бог. Но мои родители рано умерли, и они мне в основном это язычество не навязали. И благодаря этому, возможно, Бог начал трудиться в моем сердце. И когда я уверовал, то первым делом, что я сделал, это сжег идолов. И через это я, ну, показал своим сестрам о том, что Бог на самом деле живой, и те боги, которые находятся, которым поклонялись наши предки, они ничего не могут сделать ни мне, и мои сестры также уверовали и приняли Христа.
0: И где это конкретно случилось? Это был в церкви или дома у кого-нибудь?
2: Ну, идолов сожгли мы возле дома, где у меня есть старый дом, где когда-то жили мои родители, и эти идолы были там. И мы пришли днем и сожгли их на виду у всех, у всей деревни.
0: И что ваши родственники сказали, когда вы брали такой конкретный шаг и следовать Иисусу?
2: Ну, близкие родственники мои приняли Евангелие. Okay. Это сестры, племянники, племянницы. А вот дальние родственники, которые живут у меня в деревне, они воспротивились и начали насылать проклятие, ожидать о том, что что-то со мной случится. Ну, слава Богу, я жив, здоров, и Господь хранит меня.
0: Но что-нибудь плохого случилось, когда они эти проклятия против вас, или вы имели мир до конца, или какие-нибудь проблемы?
2: Нет, со мной были? Ничего не случилось, ни болезни, ничего. Слава Богу. И я благодарен Господу, что Он защитил меня. Они ожидали, конечно, этого несчастья. Yeah.

0: Брат Анатолий, Борис здесь говорит о том, что были проблемы. Как в основном сейчас на Ямале, там есть дискриминации или преследование христиан за веру?
1: Да, если в начале 90-х и вот в начале 2000-х лет Евангелие мы могли свободно проповедовать, и были открыты и двери ДК, мы могли приходить и в школы, и в больницы, мы могли вести свободно работу среди коренных жителей Севера, и нам никто никогда не препятствовал, то в последние годы в России приняты ряд законов, которые сегодня препятствуют нам вести эту миссионерскую деятельность свободно. Особенно это относится к протестантским церквям, к евангельским церквям, потому что нас уже не пускают в больницы, в школы, и практически на всех уровнях власти есть определенные препоны. В связи с тем, что сегодня нас больше всего обвиняют в том, что мы разрушаем веру языческую, в том, что мы навязываем свою религию, что мы несем христианство народам, которые имеют своих богов, да, но при этом, несмотря на это, мы все равно продолжаем действовать, мы приезжаем, и уже у нас есть большой наработанный опыт, и люди, с которыми мы продолжаем общаться, встречаться, есть группы верующих, есть национальные церкви, где сегодня проповедуется Евангелие, и поэтому ту работу уже сложно остановить. Но эти законы, которые сегодня мешают нам
0: Я
1: дальше вести
0: знаю,
1: работу.
0: что вы много и занимаетесь с разными социальными проектами.
1: Да, казалось бы, мы всегда делаем вещи, которые только помогают стабилизировать общество. Да, какую-то медицинскую помощь оказываем, гуманитарную помощь. Мы заботимся о том, чтобы люди могли жить в достатке, и продвигаем многие гуманитарные проекты. Рождественские подарки делаем. И власти это все видят. И до определенного момента они никогда не препятствовали. Мы имели возможности в школах раздавать подарки и в больницы ходить. То сейчас время поменялось. То сейчас, к сожалению, несмотря на то, что они на протяжении уже больше 20 лет наблюдают за нами, они все равно понимают, что время диктует. И они так и говорят, что если мы пустим вас к себе в школу, мы потеряем работу. Поэтому, к сожалению.
0: Я знаю, Анатолий, что вы получили много приглашений, чтобы работать в других местах в России, в Москве, в Санкт-Петербурге и так дальше. Почему вы тогда живете сегодня на севере? Скажите.
1: Да. Я себя называю миссионером по неволе, потому что когда-то я получил это Евангелие и услышал этот евангельский призыв от своей бабушки, которая поехала за дедом. Мой дед отсидел, начиная вот с Коми Республики, и закончил свою жизнь уже на Ямале. 20 лет он просидел в тюрьмах, а бабушка мне передала это Евангелие. И для меня это было ценно. И я как-то в своей жизни почувствовал это призвание, несмотря на то, что я много раз пытался убежать с Ямала. И в то же самое время Бог говорил: там твое место. И сейчас я чувствую этот призыв, что эти народы, которые проживают там, эти люди, которые дороги мне, и поэтому трудно препятствовать Божьему призыву, призванию, и пока я себя вижу там, поэтому.
0: Но какие народы там на севере больше всего не достигнуты?
1: Четыре этнические группы проживают на Ямале. На юге проживают вот народ ханты, шурышковский диалект. Чуть-чуть севернее проживают приуральские ханты. Где-то на востоке есть народ манси. Это тоже важно, о том, что они тоже сегодня нуждаются в Евангелии. И уже севернее это народ ненцы, которые больше занимаются оленеводством. Если ханты больше занимаются рыболовством, то ненцы, они пасут оленей. А на востоке еще туда есть еще этот маленький народ селькупы, который для нас еще недостигнутый народ. И в большей степени мы начинали работать среди народа ханты, занимались тоже переводом Библии, совершали миссионерские поездки. Сейчас есть фокус для того, чтобы тоже работать и с ненцами. И вот благодаря вот нашим школам, вот финно-угорским, мы привлекли и этот народ, чтобы... Okay.

0: и посещаем оленеводческие бригады, стада и рассказываем им Слово Божие.
1: Брат Борис, я думаю, интересно нашим зрителям услышать, каким путем вы сегодня евангелизируете среди народа Ханты.
2: Ну, слава Богу, в первую очередь, что Бог дал нам возможность идти и благовествовать на родном языке, потому что изначально, когда пришли первые миссионеры, это мы пытались донести Евангелие на русском языке. И для меня это было легко, потому что я очень, ну, больше всего я вырос среди русских и говорю на русском. Но когда мы приезжали в деревни и начинали проповедовать, то Анатолий заметил, что просто люди сидят, и их нету.
0: Стена.
2: Да. И однажды он попросил, говорит, скажи им что-нибудь на родном языке. И я начал говорить, и они ожили. Они начали кивать, они начали задавать вопросы, они оживили. И тогда мы поняли о том, что на самом деле мы пытаемся русскую культуру принести среди своего народа. И с тех пор мы потихоньку начали говорить уже о том, что важно молиться на родном языке, важно общаться, потому что Бог, Он такой же, Он и слышит нас на родном языке. И впоследствии мы начали заниматься переводом Библии, потому что к нам начали приезжать переводчики. И первое из Евангелий, которые они пытались перевести, это Евангелие от Марка.
0: Okay.
2: Но мы когда посмотрели это Евангелие, оно было немножко склонено к языческому пониманию. И уже следующее Евангелие, Евангелие от Луки, уже начали мы при церкви. Потому что первое Евангелие делали в Финляндии, и там
0: неверующие
2: переводили.
1: Окей, окей. Но сколько верующих приблизительно сегодня среди народа Ханты?
2: Если взять всех групп, то более 200 верующих.
1: Это тогда эти 16 диалектов.
2: Ну, в основном, я как понял, у нас Евангелие очень хорошо распространено. Это южной части, среди Тармаганской Ханты и северной части. Это Шурышский район и Приуральский район.
1: Но почему вы думаете, что сегодня так мало верующих среди народа Ханты? Какая причина?
2: Ну, одна из причин – это, конечно, давление власти, информацию, которую они дают неправильную о христианах, о вере, и насаживание православия, оно демонирует пред ними, и они, считая себя православными, также являются язычниками. Этот синкретизм, он остался в них.
1: Я знаю, Анатолий, что 100 лет назад православная церковь работала с миссией среди недостигнутых народов. Например, был такой святой Николай Ильминский. Как сегодня православная церковь тоже работает среди маленьких народов севера?
3: Да, даже и в 18 веке и мы имеем эту историю о том, что очень успешная была абдорская миссия среди православные священники, православные миссионеры ездили, но они столкнулись с этой проблемой, как раз проблемой синкретизма. То есть многие из народов принимали христианство, но они не готовы были оставлять своих богов. И, может быть, на вот этих каких-то этапах, после того, когда пришла советская власть, православная церковь приостановила свою работу, то сейчас есть достаточно священников, достаточно храмов в маленьких поселках, но у них нет именно такого фокуса работы среди крестьян.

0: русских жителей, потому что среди этих поселков, в этих поселках они тоже больше русских привлекают, у них нет фокуса переводить там на родной язык и так далее. Но и многие, считая себя православными, как Борис уже отметил, все-таки вот до сих пор остаются еще и язычниками. То есть они идут в храм, после этого они начинают поклоняться там на святых местах. И в России это, ну, это такая тенденция вообще, да. И среди русских тоже.
1: Но вы можете объяснить нашим зрителям приблизительно, как выглядит христианское собрание среди народа ханта? Где они собираются, сколько людей, поют, молятся, читают Библию, или что там конкретно происходит во время этих собраний?
0: Ну, вот особенно среди, если мы говорим о тормоганском диалекте, да, вот как-то там вот оно началось вообще даже естественным образом, потому что мы говорим о том, что вот как-то Бог пришел, коснулся сердца, и первые миссионеры это как раз были представители народа ханты, которые даже не имели такого как образования или... но они имели призвание. И они собрали своих родственников, и вот на этих стойбищах, на своих, они начали просто поклоняться. То сейчас вот именно вот такая чистая национальная церковь, да, вот есть в поселке Рускинская, где-то примерно около 200 человек, которые проживают близ этого поселка. Они приезжают в воскресенье, собираются вместе. Совсем недавно вот Борис был, была конференция народа ханты. И они на своем родном языке поют, на своем родном языке проповедуют. Но проблема в тормоганском диалекте в том, что нет письменности. И поэтому это все сейчас пока... мы занялись переводом, но перевод именно как на аудио, в аудиоформате. Но все равно Бог работает. У нас точно так же люди стараются сегодня в Ямал-Ненецком округе тоже стараются молиться на родном языке. Наше собрание, где-то есть проповедь на русском, в то же самое время есть песни на ханты языке, молитва звучит на хантыйском языке. И тоже самое ценное, это когда они в чуме собираются и когда есть определенная атмосфера, когда можно чувствовать себя по-настоящему северным человеком. И там, вот, это, вот в этих общениях они, конечно, зажигаются.
1: Но зачем в чуме? Там нет молитвенных домов? Или это больше по вашей традиции?
2: Ну, люди всегда расположены в северных условиях, очень располагает, когда человек находится в домашней обстановке. И когда... человека тянешь в дом какой-то, для них это...
0: русскую культуру.
2: Они ощущают себя, как будто пришли в другую культуру. А когда находятся у себя, и когда я приглашаю в чум или в избушку, то они уже чувствуют себя более свободным и уже более открыты в понимании. Ханты являются охотниками и рыбаками. Ну, еще есть часть какая-то альниоды. Но я думаю, что вот это одно из таких традиций, которые несем, это быть ближе к природе. И эта природа для каждого коренного жителя или ханты и немцев, они являются частью жизни. Потому что многие, если кто из коренных народов попадает большие города и поселки большие, то они в первую очередь что делают, это подают алкоголизм. И поэтому мы уже, осознав это, уже мы стараемся нести Евангелие к ним. Не тянуть их из города, из селений в города, а потому что в основном это их заработок, рыба, охота, животные. И для них это стимул жизни. А когда отнимаешь их стимул жизни, то они теряют смысл.

0: Ja znaju što mnogije vjerujušije skandinavskih strana hoćin časta govorjat o misiji, чтобы помогать людей в других регионах и в других странах. Ваши церкви, они тоже посещают другие регионы и другие страны. Вы занимаетесь с миссией тоже от ваших церквей народа Ханты?
1: Да, у нас есть этот фокус. В первую очередь, вот когда мы говорим о народе Ханты, то сегодня мы говорим о том, что еще практически 13 диалектов – это недостигнутые народы. И поэтому наша молитва в первую очередь направлена к ним, тем, чтобы достичь эти народы. Еще не переведены для них какие-то части Евангелий, еще множество людей, которые живут вот в своей языческой культуре, не имеют этой возможности услышать. Мы делаем каждый год, мы делаем определенные миссионерские экспедиции, тоже вот ездили к народу Манси, и приехав туда, многие люди даже не слышали, что такое слово «церковь». Мы спросили, а есть у вас церковь? И они привели нас в дом игрищ, где они поклоняются медведю. И это было особо для нас, потому что они совсем не слышали. Мы привезли им маленькую книжку Евангелия, ой, книга Ионы на их родном языке, и для них это было каким-то таким, кто-то еще что-то для них печатает. И таких вот эти народности, вот эти и вот эти диалекты, сегодня они не достигнуты Евангелием. Поэтому наша миссия в первую очередь направлена на них. Мы сегодня думаем о том, чтобы как достичь эти народы.
0: Но как вы путешествуете тогда, если нет дорог там в этих краях? Вы можете нам объяснить конкретно, как вы организуете эти экспедиции?
1: Да, значит, самое благоприятное время для путешествия – это, конечно же, зима, потому что тогда, когда примерно где-то в конце декабря, в начале января открываются зимние дороги. То есть дороги чистят вот вдоль рек, и мы можем путешествовать на полноприводных машинах. И иногда, да, наши экспедиции там по 5000 километров мы наматываем. И это именно путешествие в поселки, национальные поселки. Как раз вот мы посещали вот эти недостигнутые диалекты, где народ Манси, где сегодня еще не проповедуется Евангелие. Мы изучаем атмосферу, пытаемся рассказать, как-то пытаемся на русском принести, вот пытаемся использовать наши диалекты, которые уже переведены. Вот. Если говорим о севере, где вообще нет дорог, то, конечно же, снегоходы. И это единственный вид транспорта, который на снегоходах, который позволяет нам туда
0: Я
1: съездить.
0: понял, что там у вас иногда бывает очень-очень холодно. Сколько минусовых градусов ваш рекорд, брат Борис?
2: Ну, нынче зима была не такая уж лютая по сравнению с прошлым годом. Но нынче, ну, самая большая была 52-54 минуса.
0: Это очень-очень холодно.
2: Ну, не скажем, что холодно.
0: Борис, такой мне очень интересный вопрос. Когда вы думаете о своем народе, о чем вы мечтаете?
2: Ну, в первую очередь, когда я думаю и молюсь об этом, я, конечно, желание есть это иметь, ну, чтобы каждый человек принял Евангелие. Второе, это, конечно же, желание, чтобы люди имели общение и собрания с людей, большие собрания, которые желалось бы видеть в каждой деревне, в каждом поселке. Конечно, и самое важное, это собрание на родном языке, чтобы... Я уже Анатолий сказал, что я недавно ездил нынче зимой в соседний регион, Ханты-Мансийский, это Тармаганским Ханты, и там им Господь дал дом молитвы. И когда я пришел, то туда благословлять приехали очень много народу, и все Ханты Сургутского района, ну, других регионов. И я на самом деле увидел, я сказал для себя: Господи, я тоже хочу так, чтобы у нас съехались и могли.

0: либо проповедовать на родном языке, молиться, прославлять Бога.
1: Я понимаю.
2: Я тоже имею веру и имею такое желание, чтобы люди из этого народа обратились к Богу как можно в большом количестве. Потому что самая большая нужда сегодня – это, конечно, в миссионерах, в людях, которые могли бы поехать к этому народу. Потому что даже если мы говорим о миссионерстве, то сегодня миссионеры готовы приехать в города, готовы сегодня работать уже с каким-то цивилизованным обществом. И очень мало, я называю, сумасшедших людей, которые готовы поехать к этим людям, которые готовы перенять их образ жизни, готовы есть с ними эту сырую рыбу, одевать эти одежды. И это, но в то же самое время я вижу, что какое-то время Бог просто касается людей. И в первую очередь это тоже мое желание, чтобы люди молились о том, что Бог выслал делателей. И может быть так случится, что из их народа, как вот получилось в Тормоганском, как вот Борис, появятся эти люди, которые сами пойдут, которые сами расскажут, которые сами станут миссионерами на сегодня. Это мое мнение.

0: ja znaju što oči mnoga vjerujućih pri baltijskih i skandinavskih stranah molica za eti nedostignuti narodi. Što vi hoćeli skazati, Anatoli, etim zriteljam, katori pasmotrit etu peredaču?
1: В первую очередь хотел сказать слова благодарности за все молитвы и за вот эту возможность и поддержку, потому что мы это ощущаем на протяжении 15 лет. Эстонцы ездили, mm-hmm. и они ежегодно делали эти экспедиции к нам и в соседние республики, просто летом. Краткосрочные миссии, и это все равно касалось людей. Так образовывались группы, церкви, и это было тоже очень важно. Сегодня есть миссионеры тоже с Финляндии, которые подключились к нашей работе, и мы ценим эти возможности, которые предоставляются. Я хотел пожелать каждому, кто сегодня нас может смотрит, что если Бог касается, и если Бог, может быть, тоже определил для него какую-то цель. И может это начнется с краткосрочной миссии, когда человек может своими глазами увидеть, а потом это семя упадет в сердце, и он может продолжать молиться. И как знать, он может сегодня тоже влиять через свою жизнь. И эти недостигнутые народы могут быть достигнуты.
0: Я думаю, скоро мы будем вместе молиться за эти нужды, но мне интересуется, Борис, какие у вас молитвенные просьбы по поводу вашего народа, Ханти?
2: Ну, конечно же, в первую очередь это о том, чтобы Господь коснулся людей. И самое важное это, чтобы они все-таки не смотрели на алкоголизм как выход, а Господь им открыл путь, открыл их разум для того, чтобы они приняли все-таки Христа. Потому что очень сильно переживаешь, когда видишь своих родственников, которые упиваются вином, которые погибают от этого вина. И я, конечно же, благодарен Господу за скандинавские страны, за Прибалтику, то, что они молятся и посвящают нас. И я благодарен то, что эти молитвы, они услышаны Богом. Еще желание было бы, конечно, больше, чтобы создались дома молитвы для того, чтобы могли люди приходить и прославлять Бога. Может, конечно, быть, чтобы Бог дал еще и видение, как подходить к народам.
0: Okay. Брат Анатолий, вы можете

0: теперь повести нас на молитву.
1: Святой Бог, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты еще действуешь в народе Ханты. Да, благодарим Господь, Тебя, что некогда Ты пришел в этот народ, и Ты открыл своего Сына Иисуса Христа для этого народа. Благодарим Тебя, что Ты дал им веру, что Ты многим из них подарил, Господь, этот подарок, да, когда Господь, они освобождаются и когда получают этот дар спасения. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты благословил этот народ Ханты. Многие из них сегодня еще находятся в оковах алкоголизма, суицида. Многие из них, Господь, не знают, куда идти и что делать. Я прошу Тебя, дай освобождение этим людям. Благослови вот эти все диалекты, где сегодня еще есть недостигнутые народы, Господь. Благослови, чтобы среди вот народа Ханты, среди всех этих 16 диалектов звучало Твое слово. Да. Благослови, чтобы сегодня люди могли услышать на своем родном языке, на языке сердца, эту весть о спасении. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты выслал делателей на свою ниву. Да. Ты ее приготовил, Господь. И я знаю, что сегодня Ты готовишь, и тоже благослови из этого народа, чтобы были миссионеры. Благослови, чтобы люди еще откликнулись на Твой призыв. И благослови сегодня верующих из народа Ханты. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты благословил также и из других народов. Может быть, побуди сердца для того, чтобы они вышли сегодня и тоже поддержали это служение на Крайнем Севере. Прошу Тебя, благослови все скандинавские народы, прибалтийские народы, Господь. И дай, чтобы эта семья, Господь, сегодня еще тоже заботились друг о друге и могли сегодня еще тоже поддерживать руки друг друга. Молюсь о том, чтобы Ты благословил недостигнутые народы. Да. Благослови там, где сегодня еще не звучит Твое слово. Пусть сегодня сердца людей, они будут просто достигнуты, Господь, Твоим Евангелием. И пусть будут люди, которые встанут и пойдут, и ответят на Твой призыв. Благослови, Господь, сегодня еще нас быть чуткими Твоему голосу Духа Святого. Веди нас, и пусть сегодня еще народ Ханты увидит это великое пробуждение.
0: Да.
1: Пусть еще в этом народе, Господь, Ты будешь Царем и Господом.
0: Да.
1: Пребывай, Господь, с нами, дай нам мудрости и храни нас на наших путях. И дай нам возможность созидать Твое Царство на этой земле. Слава Тебе, наш чудный Бог. Аминь.
0: Аминь.
2: Аминь. Огромное спасибо вам за то, что вы участвовали. И пусть Бог благословит вас и ваш труд.
1: Спасибо.
0: Слава Богу.
2: Tack till dig som har varit med och tittat på det här programmet om hanterna och folken i norra Uralområdet och i norra Sibirien. Du är välkommen att följa hela serien, och är det så att din församling eller din bönegrupp eller du själv vill engagera dig mer regelbundet för bön, så kan du vara med och adoptera någon av de här onådda folkgrupperna i Europa eller Eurasien. Och du kan också söka fram serien Folk på Guds hjärta i Play-arkivet och få mer information så att du kan vara med på ett aktivt sätt för att påskynda Jesu andra tillkommelse. Och glöm inte det viktigaste, att be för folkgrupperna i Uralområdet, i norra Sibirien och framförallt för våra vänner från Jamalonenetsien och Hanterna. Gud välsigne dig. Himlen TV 7 vill berätta om Jesus Kristus i Sverige och Finland tillsammans med Guds folk ända till jordens yttersta gräns. Därför gör man också programserier som Folk på Guds hjärta för att uppmuntra enskilda, bönegrupper, församlingar att be och verka för att evangeliet ska kunna spridas till de mest behövande missionsfälten i vår värld, också i vårt Europa. Kom med och ge så att kanalen kan fortsätta att göra sitt oerhört viktiga arbete.

0: by imieć Was w gościach w naszej programie. Brat Boris, скажите нам, пожалуйста, где вы живете и какие ваши этнические корни?
1: Я живу в Ямало-Ненецком автономном округе, недалеко от города Салихарда, 15 километрах. И я являюсь представителем народа ханты. И мои предки когда-то были носителями шаманизма, и они поклонялись ему.
0: И брат Анатолий, сколько народа ханты живет в России и в Ямале сегодня? Uh-huh. Приблизительно.
2: Uh-huh. Примерно 24 тысячи человек. Они проживают в основном это Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. И есть несколько наречий, которые тоже живут в Томской области. Всего среди народа ханты есть 16 диалектов. И практически между этими народами есть большое расстояние. И, допустим, один диалект не будет понимать совсем другой диалект народа.
0: Очень интересно. 16
2: диалектов. В основном они названы по гидронимам рек.
0: Okay. Но если вы посмотрите на положение Ямало-Ненецкого автономного округа, uh-huh. какое положение там сегодня среди евангельских христиан?
2: Ну, Евангелие на Ямал пришло сравнительно 30 лет назад. И до этого не было ни одной евангельской церкви, и только было время, когда, наоборот, евангельских верующих туда ссылали или сажали. То примерно где-то в начале 90-х двери были открыты, и практически в каждом городе нашего округа сейчас есть евангельские церкви, как среди евангельских христиан-баптистов, среди христиан веры евангельской, свободные церкви сейчас появляются. Это был такой период, когда миссионеры приехали и остались, когда они начали свою активную работу в городах, а потом уже получали откровение и видение о том, что надо работать среди и народов тоже, привлекая
0: новые народы. Но как народ. В этих церквях там богослужение в основном на русском языке или на языке ханты?
2: Нет, в основном это на русском языке в этих церквях сейчас проходят. Но в то же самое время уже более 20 лет сейчас идет работа по переводу. Но, к сожалению, сейчас идет работа только по переводу Библии на ханты язык, но только на одном диалекте, шурышкарском.
0: Okay.
2: Еще есть 15 диалектов, и это тоже очень большой труд.
0: Какой огромный вызов это для института перевода
2: Точно.
0: Библии, чтобы
2: Точно.
0: Окончить эти переводы.
2: Да.
0: Брат Борис Рускаламов, вы можете нам сказать, как вы уверовали и нашли Иисуса Христа?
1: Ну, конечно. Очень интересно то, что я уже говорил о том, что я родился в семье шаманов, которые были исконно преданы своим традициям, и они несли языческую культуру. Где-то вот в 90-х годах, когда началась проповедь Евангелия, Бог коснулся моего сердца, и Он дал мне возможность читать Евангелие, когда только начали заводить Евангелие. И через это Евангелие я понял о том, что есть живой Бог. Но мои родители рано умерли, и они мне в основном это язычество не навязали. И благодаря этому, возможно, Бог начал трудиться в моем сердце. И когда я уверовал, то первым делом, что я сделал, это сжег идолов. И через это я показал своим, которые находятся, которым поклонялись наши предки, они ничего не могут сделать ни мне. И мои сестры также уверовали.
0: И где

0: это конкретно случилось? Это был в церкви или дома у кого-нибудь?
1: Ну, идолов сожгли мы возле дома, где у меня есть старый дом, где когда-то жили мои родители, и эти идолы были там. И мы пришли днем и сожгли их на виду у всех, у всей деревни.
0: И что ваши родственники сказали, когда вы брали такой конкретный шаг и следовать Иисусу?
1: Ну, близкие родственники мои приняли Евангелие. Okay. Это сестры, племянники, племянницы. А вот дальние родственники, которые живут у меня в деревне, они воспротивились и начали насылать проклятие, ожидать о том, что что-то со мной случится. Ну, слава Богу, я жив, здоров, и Господь хранит меня.
0: Но что-нибудь плохого случилось, когда они эти проклятия против вас, или вы имели мир до конца, или какие-нибудь проблемы?
1: Нет, со мной
0: были?
1: Ничего не случилось, ни болезней, ничего.
0: Слава Богу.
1: И я благодарен Господу, что Он защитил меня. Они ожидали, конечно, этого несчастья. Yeah.

0: Брат Анатолий, Борис здесь говорит о том, что были проблемы. Как в основном сейчас на Ямале, там есть дискриминации или преследование христиан за веру?
1: Да, если в начале 90-х и вот в начале 2000-х лет Евангелие мы могли свободно проповедовать, и были открыты и двери ДК, мы могли приходить и в школы, и в больницы, мы могли вести свободно работу среди коренных жителей Севера, и нам никто никогда не препятствовал, то в последние годы в России приняты ряд законов, которые сегодня препятствуют нам вести эту миссионерскую деятельность свободно. Особенно это относится к протестантским церквям, к евангельским церквям, потому что нас уже не пускают в больницы, в школы, и практически на всех уровнях власти есть определенные препоны. В связи с тем, что сегодня нас больше всего обвиняют в том, что мы разрушаем веру языческую, в том, что мы навязываем свою религию, что мы несем христианство народам, которые имеют своих богов. Да, но при этом, несмотря на это, мы все равно продолжаем действовать. Мы приезжаем, и уже у нас есть большой наработанный опыт, и люди, с которыми мы продолжаем общаться, встречаться. Есть группы верующих, есть национальные церкви, где сегодня проповедуется Евангелие, и поэтому ту работу уже сложно остановить. Но эти законы, которые сегодня мешают нам.
0: Но я знаю, что вы много и занимаетесь с разными социальными проектами.
1: Да, казалось бы, мы всегда делаем вещи, которые только помогают стабилизировать общество. Да, какую-то медицинскую помощь оказываем, гуманитарную помощь. Мы заботимся о том, чтобы люди могли жить в достатке, и продвигаем многие гуманитарные проекты. Рождественские подарки делаем. И власти это все видят. И до определенного момента они никогда не препятствовали. Мы имели возможности в школах раздавать подарки и в больницы ходить. То сейчас время поменялось. То сейчас, к сожалению, несмотря на то, что они на протяжении уже больше 20 лет наблюдают за нами, они все равно понимают, что время диктует. И они так и говорят, что если мы пустим вас к себе в школу, мы потеряем работу. Поэтому, к сожалению.
0: Я знаю, Анатолий, что вы получили много приглашение, чтобы работать в других местах в России, в Москве, в Санкт-Петербурге и так дальше. Почему вы тогда живете сегодня на севере? Скажите.
1: Да. Я себя называю миссионером по неволе.

0: боли, потому что когда-то я получил это Евангелие и услышал этот евангельский призыв от своей бабушки, которая поехала за дедом. Мой дед отсидел, начиная вот с Коми Республики, и закончил свою жизнь уже на Ямале. 20 лет он просидел в тюрьмах, а бабушка мне передала это Евангелие. И для меня это было ценно. И я как-то в своей жизни почувствовал это призвание, несмотря на то, что я много раз пытался убежать с Ямала. И в то же самое время Бог говорил: там твое место. И сейчас я чувствую этот призыв, что эти народы, которые проживают там, эти люди, которые дороги мне, и поэтому трудно препятствовать Божьему призыву, призванию, и пока я себя вижу там, поэтому...
1: Но какие народы там на севере больше всего не достигнуты?
0: Четыре этнические группы проживают на Ямале. На юге проживают вот народ ханты, шурышковский диалект. Чуть-чуть севернее проживают приуральские ханты. Где-то на востоке есть народ манси. Это тоже важно, о том, что они тоже сегодня нуждаются в Евангелии. И уже севернее это народ ненцы, которые больше занимаются оленеводством. Если ханты больше занимаются рыболовством, то ненцы, они пасут оленей. А на востоке еще туда есть еще этот маленький народ селькупы, который для нас еще недостигнутый народ. И в большей степени мы начинали работать среди народа ханты, занимались тоже переводом Библии, совершали миссионерские поездки. Сейчас есть фокус для того, чтобы тоже работать и с ненцами. И благодаря нашим школам, вот финно-угорским, мы привлекли и этот народ, чтобы как-то сегодня из этого народа тоже сделать миссионеров, которые могли бы на своем родном языке проповедовать Евангелие. Тоже занимаемся переводом, тоже пытаемся делать какие-то национальные группы и посещаем оленеводческие бригады, стада и рассказываем им Слово Божие.
1: Брат Борис, я думаю, интересно нашим зрителям услышать, каким путем вы сегодня евангелизируете среди народа ханты.
2: Ну, слава Богу, в первую очередь, что Бог дал нам возможность идти и благовествовать на родном языке. Потому что изначально, когда пришли первые миссионеры, это мы пытались донести Евангелие на русском языке. И для меня это было легко, потому что я больше всего я вырос среди русских и говорю на русском. Но когда мы приезжали в деревни и начинали проповедовать, то Анатолий заметил, что просто люди сидят, и их нету.
0: Стена.
2: Да. И однажды он попросил, говорит: скажи им что-нибудь на родном языке. И я начал говорить, и они ожили. Они начали кивать, они начали задавать вопросы, они оживили. И тогда мы поняли о том, что на самом деле мы пытаемся русскую культуру принести среди своего народа. И с тех пор мы потихоньку начали говорить уже о том, что важно молиться на родном языке, важно общаться, потому что Бог, Он такой же, Он и слышит нас на родном языке. И впоследствии мы начали заниматься переводом Библии, потому что к нам начали приезжать переводчики. И первое из Евангелий, которое они пытались перевести, это Евангелие от Марка. Но мы когда посмотрели это Евангелие, оно было немножко склонено к языческому пониманию. И уже следующее Евангелие, Евангелие от Луки, уже начали мы при церкви. Потому что первое Евангелие делали в Финляндии, и там
0: неверующие
2: переводили.
1: Но сколько

0: верующих приблизительно сегодня среди народа Ханты?
1: Если взять всех групп, то более 200 верующих.
0: Это тогда эти 16 диалектов. Mm-hmm.

0: Шуйскский район и Приуральский район.
1: Но почему вы думаете, что сегодня так мало верующих среди народа Ханты? Какая причина?
0: Ну, одна из причин – это, конечно, давление власти, информацию, которую они дают неправильную о христианах, о вере и насаживание православия, оно демонирует пред ними. И они, считая себя православными, также являются язычниками. Этот синкретизм, он остался в них.
1: Я знаю, Анатолий, что 100 лет назад православная церковь работала с миссией среди недостигнутых народов. Например, был такой святой Николай Ильминский. Как сегодня православная церковь тоже работает среди маленьких народов Севера?
2: Да, даже и в 18 веке и мы имеем эту историю о том, что очень успешная была Абдорская миссия среди православные священники, православные миссионеры ездили, но они столкнулись с этой проблемой, как раз проблемой синкретизма. То есть многие из народов принимали христианство, но они не готовы были оставлять своих богов. И, может быть, на вот этих каких-то этапах, после того, когда пришла советская власть, православная церковь приостановила свою работу, то сейчас есть достаточно священников, достаточно храмов в маленьких поселках, но у них нет именно такого фокуса работы среди коренных жителей, потому что среди этих поселков, в этих поселках они тоже больше русских привлекают, у них нет фокуса переводить там на родной язык и так далее. Но и многие, считая себя православными, как Борис уже отметил, все-таки вот до сих пор остаются еще и язычниками. То есть они идут в храм, после этого они начинают поклоняться там на святых местах. И в России это, ну, это такая тенденция вообще, и среди русских тоже.
1: Но вы можете объяснить нашим зрителям приблизительно, как выглядит христианское собрание среди народа Ханта? Где они собираются, сколько людей поют, молятся, читают Библию, или что там конкретно происходит во время этих собраний?
2: Ну, вот особенно среди, если мы говорим о Тормоганском диалекте, да, вот как-то там вот оно началось вообще даже естественным образом, потому что мы говорим о том, что вот как-то Бог пришел, коснулся сердца, и первые миссионеры это как раз были представители народа Ханты, которые даже не имели такого как образования или... но они имели призвание. И они собрали своих родственников, и вот на этих стойбищах, на своих, они начали просто поклоняться. То сейчас вот именно вот такая чистая национальная церковь, да, вот есть в поселке Рускинская, где-то примерно около 200 человек, которые проживают близ этого поселка. Они приезжают в воскресенье, собираются вместе. Совсем недавно вот Борис был, была конференция народа Ханты. И они на своем родном языке поют, на своем родном языке проповедуют. Но проблема в тормоганском диалекте в том, что нет письменности. И поэтому это все сейчас пока... мы занялись переводом, но перевод именно как на аудио, в аудиоформате. Но все равно Бог работает. У нас точно так же люди стараются сегодня в Ямало-Ненецком округе тоже стараются молиться на родном языке. Наше собрание, где-то есть проповедь на русском, в то же самое время есть песни на ханты языке, молитва звучит на хантыйском языке. И тоже самое ценное, это когда они в чуме собираются и когда есть определенная атмосфера, когда можно чувствовать себя по-настоящему северным человеком. И там, вот, это, вот в этих общениях, они, конечно, зажигаются.
1: Но зачем в чуме? Там нет молитвенных домов? Или это больше по вашей традиции?
0: Ну, люди всегда расположены в северных условиях, очень располагает, когда человек находится в домашней обстановке. И когда человека тянешь в дом какой-то, для них это...
2: Русскую культуру.
0: они ощущают.

Я как будто пришли в другую культуру, и а когда находятся у себя, и когда я приглашаю в чум или в избушку, то они уже чувствуют себя более свободным и уже более открыты в понимании. Ханты являются охотниками и рыбаками. Ну, еще есть часть какая-то оленеводы, но я думаю, что вот это одно из таких традиций, которые несем, это быть ближе к природе. И эта природа для каждого коренного жителя или ханты и немцев, они являются частью жизни. Потому что многие, если кто из коренных народов попадает в большие города и поселки большие, то они в первую очередь что делают, это попадают алкоголизм. И поэтому мы уже, осознав это, уже мы стараемся нести Евангелие к ним. Не тянуть их из города, из селений в города, а потому что в основном это их заработок, рыба, охота, животные. И для них это стимул жизни. А когда отнимаешь их стимул жизни, то они теряют смысл.

0: Ja znaju što mnogije vjerujušije skandinavskih strana hoćin časta govorjat o misiji, što bi pomagat ljudi v drugih regionach i v drugih stranach. Ваші церкви, вони теж посещають другі регіони і другі країни. Ви займаєтесь місією теж від ваших церквей народу Ганти?
1: Анатолій, скажіть. Да, у нас есть этот фокус. В первую очередь, вот когда мы говорим о народе Ханты, то сегодня мы говорим о том, что еще практически 13 диалектов – это недостигнутые народы. И поэтому наша молитва в первую очередь направлена к ним, тем, чтобы достичь эти народы. Еще не переведены для них какие-то части Евангелий, еще множество людей, которые живут вот в своей языческой культуре, не имеют этой возможности услышать. Мы делаем каждый год, мы делаем определенные миссионерские экспедиции, тоже вот ездили к народу Манси, и приехав туда, многие люди даже не слышали, что такое слово «церковь». Мы спросили, а есть у вас церковь? И они привели нас в дом Игрищ, где они поклоняются медведю. И это было особо для нас, потому что они совсем не слышали. Мы привезли им маленькую книжку Евангелия, ой, книга Ионы на их родном языке, и для них это было каким-то таким, кто-то еще что-то для них печатает. И таких вот, вот эти народности, вот эти, и вот эти диалекты, сегодня они не достигнуты Евангелием. Поэтому наша миссия в первую очередь направлена на них. Мы сегодня думаем о том, чтобы как достичь эти народы.
0: Но как вы путешествуете тогда, если нет дорог там, в этих краях? Вы можете нам объяснить конкретно, как вы организуете эти экспедиции?
1: Да, значит, самое вот, благоприятное время для путешествия – это, конечно же, зима, потому что тогда, когда примерно где-то в конце декабря, в начале января открываются зимние дороги. То есть дороги чистят вот, вдоль рек, и мы можем путешествовать на полноприводных машинах. И иногда да, наши экспедиции там, по 5000 километров мы наматываем. И это именно путешествие в поселки, национальные поселки. Как раз вот мы посещали вот эти недостигнутые диалекты, где народ Манси, где сегодня еще не проповедуется Евангелие. Мы изучаем атмосферу, пытаемся рассказать, как-то пытаемся на русском принести, вот пытаемся использовать наши диалекты, которые уже переведены. Вот. А если говорим о севере, где вообще нет дорог, то, конечно же, снегоходы. И

0: Это единственный вид транспорта, который на снегоходах, который позволяет нам туда
1: съездить. Я понял, что там у вас иногда бывает очень-очень холодно. Сколько минусовых градусов ваш рекорд, брат Борис?
2: Ну, нынче зима была не такая уж лютая по сравнению с прошлым годом. Да, нынче, ну, самая большая была 52-54 минуса.
1: Это очень-очень холодно.
2: Ну, не скажем, что холодно.
1: Борис, такой мне очень интересный вопрос. Когда вы думаете о своем народе, о чем вы мечтаете?
2: Ну, в первую очередь, когда я думаю и молюсь об этом, я, конечно, желание есть это иметь, ну, чтобы каждый человек принял Евангелие. Второе, это, конечно же, желание, чтобы люди имели общение и собрания людей, большие собрания, которые желалось бы видеть в каждой деревне, в каждом поселке. Конечно, и самое важное – это собрание на родном языке, чтобы... Я уже Анатолий сказал, что я недавно был, ездил нынче зимой в соседний регион, Ханты-Мансийский, это Тармаганским ханты, и там им Господь дал дом молитвы. И когда я пришел, то туда благословлять приехали очень много народу, и все ханты Сургутского района, ну, других регионов. И я на самом деле увидел, я сказал для себя: Господи, я тоже хочу так, чтобы у нас съехались и могли бы проповедовать на родном языке, молиться, прославлять Бога.
1: А, я понимаю.
0: Я тоже имею веру и имею такое желание, чтобы люди из этого народа обратились к Богу как можно в большом количестве. Потому что самая большая нужда сегодня – это, конечно, в миссионерах, в людях, которые могли бы поехать к этому народу. Потому что даже если мы говорим о миссионерстве, то сегодня миссионеры готовы приехать в города, готовы сегодня работать уже с каким-то цивилизованным обществом. И очень мало, я называю, сумасшедших людей, которые готовы поехать к этим людям, которые готовы перенять их образ жизни, готовы есть с ними эту сырую рыбу, одевать эти одежды. И это... Но в то же самое время я вижу, что какое-то время Бог просто касается людей. И в первую очередь это тоже мое желание, чтобы люди молились о том, что Бог выслал делателей. И может быть так случится, что из их народа, как вот получилось в Тармаганском, как вот Борис, появятся эти люди, которые сами пойдут, которые сами расскажут, которые сами станут миссионерами на своем месте. Это мое мнение.

0: Я знаю, что очень много верующих прибалтийских и скандинавских странах молится за эти недостигнутые народы. Что вы хотели сказать, Анатолий, этим зрителям, которые посмотрят эту передачу?
1: В первую очередь хотел сказать слова благодарности за все молитвы и за вот эту возможность и поддержку, потому что мы это ощущаем. На протяжении 15 лет эстонцы ездили, mm-hmm. и они ежегодно делали эти экспедиции к нам и в соседние республики, просто летом. Краткосрочные миссии, и это все равно касалось людей. Так образовывались группы, церкви, и это было тоже очень важно. Сегодня есть миссионеры тоже с Финляндии, которые подключились к нашей работе, и мы ценим эти возможности, которые предоставляются. Я хотел пожелать каждому, кто сегодня нас может смотрит, что если Бог касается, и если Бог, может быть, тоже определил для него

0: его какую-то цель. И, может, это начнет с краткосрочной миссии, когда человек может своими глазами увидеть, а потом это семя упадет в сердце, и он может продолжать молиться. И, как знать, он может сегодня тоже влиять через свою жизнь, и эти недостигнутые народы могут быть достигнуты.
1: Я думаю, скоро мы будем вместе молиться за эти нужды, но мне интересуется, Борис, какие у вас молитвенные просьбы по поводу вашего народа, Ханты?
2: Ну, конечно же, в первую очередь это о том, чтобы Господь коснулся людей. И самое важное, это чтобы они все-таки не смотрели на алкоголизм как выход, а Господь им открыл путь, открыл их разум для того, чтобы они приняли все-таки Христа. Потому что очень сильно переживаешь, когда видишь своих родственников, которые упиваются вином, которые погибают от этого вина. И я, конечно же, благодарен Господу за скандинавские страны, за Прибалтику, то, что они молятся и посвящают нас. И я благодарен то, что эти молитвы, они услышаны Богом. Еще желание было бы, конечно, больше, чтобы создались дома молитвы для того, чтобы могли люди приходить и прославлять Бога. Может, ну, конечно, быть, чтобы Бог дал еще и видение, как подходить к народам.
1: Окей. Брат Анатолий, вы можете теперь повести нас на молитву?
0: Святой Бог, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты еще действуешь в народе Ханты. Да, благодарим Господь, Тебя, славить. Что некогда Ты пришел в этот народ, и Ты открыл своего Сына Иисуса Христа для этого народа. Благодарим Тебя, что Ты дал им веру, что Ты многим из них подарил, Господь, этот подарок, да, когда они освобождаются и когда получают этот дар спасения. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты благословил этот народ Ханты. Многие из них сегодня еще находятся в оковах алкоголизма, суицида. Многие из них, Господь, не знают, куда идти и что делать. Я прошу Тебя, дай освобождение этим людям. Благослови вот эти все диалекты, где сегодня еще есть недостигнутые народы, Господь. Благослови, чтобы среди вот народа Ханты, среди всех этих 16 диалектов звучало Твое слово. Благослови, чтобы сегодня люди могли услышать на своем родном языке, на языке сердца, эту весть о спасении. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты выслал делателей на свою ниву. Да. Ты ее приготовил, Господь. И я знаю, что сегодня Ты готовишь и тоже благослови из этого народа, чтобы были миссионеры. Благослови, чтобы люди еще откликнулись на Твой призыв. И благослови сегодня верующих из народа Ханты. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты благословил также и из других народов. Может быть, побуди сердца для того, чтобы они вышли сегодня и тоже поддержали это служение на Крайнем Севере. Прошу Тебя, благослови все скандинавские народы, прибалтийские народы, Господь. И дай, чтобы эта семья, Господь, сегодня еще тоже заботились друг о друге и могли сегодня еще тоже поддерживать руки друг друга. Молюсь о том, чтобы Ты благословил недостигнутые народы. Да, благослови там, где сегодня еще не звучит Твое слово. Пусть сегодня сердца людей, они будут просто достигнуты, Господь, Твоим Евангелием. И пусть будут люди, которые встанут и пойдут, и ответят на Твой призыв. Благослови, Господь, сегодня еще нас быть чуткими Твоему голосу Духа Святого. Веди нас, и пусть сегодня еще народ Ханты увидит это великое пробуждение. Да. Пусть еще в этом народе, Господь, Ты будешь Царем и Господом. Да. Пребывай, Господь, с нами, дай нам мудрости и храни нас на наших путях. И дай нам возможность созидать Твое Царство на этой земле. Слава Тебе, наш чудный Бог. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Огромное спасибо вам за то, что вы участвовали. И пусть Бог благословит вас и ваш труд.
0: Спасибо. Слава Господу.
1: Tack till dig som har varit med och tittat på det här programmet om hanterna och folken i norra Uralområdet och i norra Sibirien. Du är välkommen att följa hela serien, och är det så att din församling eller din bönegrupp eller du själv vill engagera dig mer regelbundet för bön, så kan du vara med och adoptera någon av de här onådda folkgrupperna i Europa eller Eurasien. Och du kan också söka fram serien Folk på Guds hjärta i Play-arkivet och få mer information så att du kan vara med på ett aktivt sätt för att påskynda Jesu andra tillkommelse. Och glöm inte det viktigaste, att be för folkgrupperna i Uralområdet i norra Sibirien och framförallt för våra vänner från Jamalonenetsien och Hanterna. Gud välsigne dig. Himlen TV 7 vill berätta om Jesus Kristus i Sverige och Finland tillsammans med Guds folk ända till jordens yttersta gräns. Därför gör man också programserier som Folk på Guds hjärta för att uppmuntra enskilda, bönegrupper, församlingar att be och verka för att evangeliet ska kunna spridas till de mest behövande missionsfälten i vår värld, också i vårt Europa. Kom med och ge så att kanalen kan fortsätta och göra sitt oerhört viktiga arbete.